Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: праздникам. Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Ожидано 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневности.

есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Axwell и Bon выпустили долгожданный совместный трек «Whatever Turns You On». Трехкратный номинант на Грэмми и участник легендарного шведского трио Swedish House Mafia, Axwell наконец-то представил новый сольный сингл. В этот раз он объединился с талантливым вокалистом Bon, в результате чего появилась композиция «Whatever Turns You On». Трек сочетает фирменный эйфоричный саунд Axwell с энергичным продакшеном и сложными мелодиями, а вокал Bon придает ему эмоциональную глубину. Для Axwell это редкий сольный релиз, и он признается, что работа над треком принесла ему большое удовольствие, ведь они с Bon чувствуют музыку одинаково. Этим летом Axwell вместе с коллегами по Swedish House Mafia запускают долгожданную резиденцию в клубе Ушуая на Ибице, а 29 августа трио выступит на стадионе Улеви в Гетеборге, и это будет знаковое возвращение на родину.

0: праздникам. Погода на Центр ФМ.
1: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Белоруссии. Сегодня многолюдно будет по всей стране, особенно у памятных мест. На Кургане Славы развернули военно-тематическую площадку, еще 10 таких в Минске. Традиционно День Независимости начнется на Кургане Славы с церемонии возложения цветов. По всей стране к обелискам придут почтить память погибших героев. И по случаю празднования Дня Независимости в Минске до 12 часов ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Ташкентской на участке от улицы Крупской до улицы Голодеда. Также с 10 утра и до 19 часов ограничения затронут бульвар Мулявина на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и в обратном направлении. В этот же период на указанном участке будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Кроме того, с 18 часов и до часа ночи движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Маширова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. В горевшем доме на улице Ленина в Минске восстановлено газы и водоснабжение. В здании также постепенно возобновляется подача электричества. Свет появился во втором, третьем и четвертом подъездах, но пока до третьего этажа. Также началось возведение временной кровли здания. Оценить ущерб получится только после того, как просохнут помещения. Для этого понадобится 2 недели. Белпочта возобновляет отправку посылок в США, но по новым правилам. Ограничения возникли из-за указа президента США, по которому абсолютно все импортные посылки с вещами или товарами, независимо от их стоимости, начали облагать таможенными пошлинами. Из-за этого прием таких отправлений в Беларуси временно приостановили. Чтобы вернуть услугу, Белпочта заключила договор с зарубежной компанией «Зонос». Теперь перед походом в отделение связи нужно скачать это приложение, рассчитать и оплатить таможенный сбор, необходимый в этой программе еще до того, как передавать посылку сотруднику почты. И в завершении у Чижовка-арены стартовали детские соревнования по лыжероллерам «Радость рассвета», посвященные Дню независимости Беларуси. В этом году турнир проходит в 10-й раз, а его участниками стали более 600 ребят. На кону 8 комплектов наград в личном первенстве плюс 1 в командном. Я Марина Максимович. Хорошего утра.
2: У нашей земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю,

0: Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические – производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Белорусский тренд.

0: Центр FM. Новости.
1: Александр Лукашенко сообщил о договорах на десятки миллионов долларов между Беларусью и Индонезией. Президент подчеркнул, что для белорусов работы в Индонезии достаточно, есть готовность серьезно развивать взаимодействие. По его словам, Индонезия была, есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Кроме того, глава государства рассказал о достигнутых договоренностях с Индонезией по безвизу и запуску прямого авиарейса, а также об открытии посольства. Поезд памяти встретили в Минске его участники, а это 200 ребят, уже побывали в 12 городах, 7 в Беларуси и 5 в России. Первой остановкой маршрута стал город-герой Брест, где гости смогли погрузиться в историю Великой Отечественной войны и больше узнать о ее начале. Сегодня они остановились в белорусской столице, посетят мемориальные комплексы «Курган Славы» и «Хатынь», историко-культурный комплекс «Линия Сталина» и другие памятные места, которые рассказывают о подвиге предков. Более 250 бригад скорой помощи будут дежурить на День независимости по всей стране. Также в резерве будут находиться около 100 бригад. Уточняется, что на случай внештатных ситуаций в учреждениях здравоохранения предусмотрены резервные места. Также милиция и внутренние войска перешли на усиленный режим несения службы. На массовых мероприятиях будут дежурить сотрудники в форме и в гражданской одежде. Установят КПП с досмотром для пожилых людей, родителей с детьми и беременных. Предусмотрены отдельные пункты пропуска, шатры с оранжевым куполом. И в завершении празднования Дня независимости продолжится в Минске 4 и 5 июля. Некоторые постановки и концерты будут перекликаться с событиями летнего музыкально-туристического сезона, включая экскурсии по верхнему городу и мероприятия в Лушицкой усадьбе. Их посвятят освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На площадке у Дворца спорта завтра зрителей ждет еще одна концертная программа, которая пройдет с 15 до 22 часов. Минчане и гости столицы смогут посетить зарядку, музыкальный проект «Пешеходка» это уже в воскресенье будет. Кроме того, программу дополнит серия киновечеров у Дворца спорта. Я Марина Максимович. Хорошего

есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Торжества по случаю Дня независимости проходят сегодня в мемориальном комплексе «Курган Славы». Первым к святыне народной памяти был возложен венок от президента. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время торжественного возложения цветов и венков на «Кургане Славы» подчеркнул, что белорусы обязаны беречь то, что сегодня имеют. А тем временем по всей стране запланированы концерты, акции и прочие мероприятия. Только в Минске в эти выходные их будет более 100. Основная городская площадка развернулась в столице у Дворца спорта. Мероприятия запланированы и в каждом районе города на двух десятках площадок. С 21 часа и до полуночи у стелы «Минска. Город-герой» пройдет большой праздничный концерт и акция «Споем гимн вместе». Праздничные мероприятия до 18 часов будут проходить на Кургане Славы. Салют в честь Дня независимости прогремит в столице в 7 точках в 23 часа. В Беларуси упростят трудоустройство иностранцев на вакансии врачей и медперсонала. Минтруда постоянно актуализирует перечень специальностей, на которые можно приглашать иностранцев по упрощенным правилам без учета ограничений по защите национального рынка труда. На начало года в нем было 29 рабочих специальностей и 18 профессий служащих. Лаборатория Синлэб будет работать в Беларуси под новым брендом Monolab. Это связано со сменой собственников. Компания полностью вышла из международной группы Синлэб International и продолжит развивать бизнес на белорусском рынке как самостоятельная сеть. Заверяют, что выход из глобального холдинга не отразится на текущих процессах. Лаборатория сохранит команду и экспертизу, при этом планирует расширить перечень исследований и запустить новые направления диагностики. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. И в завершении Гродно снова обогнал другие регионы по продажам квартир. В июне здесь купили 236 квартир. Это меньше, чем в мае. Остальные областные центры в июне тоже замедлились. Второе место в топе удержал Гомель, где количество сделок сократилось с 200 до 179. В Минске рынок недвижимости стабилизировался. За июнь в городе зарегистрировали 1077 сделок. Эксперты отмечают, что весь год, если не брать в расчет традиционно провальный январь, продажи в Минске колеблются в очень узких рамках от 1065 до 1161 квартиры за месяц. Я Марина Максимович. Хорошего дня.
3: У нашей земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С днем!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Русский трек.

Это Tranquil FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Новый трек.

0: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю.

день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь!

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельское. Сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

0: праздником. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: Церемония возложения венков и цветов с участием руководства города прошла на площади Победы. Представители Мингорисполкома, а также молодежь и общественность пришли почтить память героев и отдать им дань уважения. Церемонии народного возложения будут проходить в течение всего дня. Ну а в 22 часа 55 минут у стелы «Минск. Город-герой» белорусы вместе исполнят государственный гимн. Участники проекта «Поезд памяти» прибыли в Минск. Это финальная точка маршрута проекта. За 15 дней участники побывали в Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, 5 городах России. В этом году проект объединил 200 юношей и девушек из 18 стран. Среди пассажиров 12 школьников из Минска, которые прошли многоэтапный отбор и стали победителями республиканского конкурса «Я патриот своей страны». Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович назвал удар украинского беспилотника по автобусу «Минск-Гомель-Анапа» и по белорусским фурам стечением обстоятельств. Он не считает это целенаправленной атакой. При этом Вольфович напомнил белорусам о необходимости объезжать стороной опасные районы, где идут боевые действия, а также предложил оставаться на отдых в Беларуси ради собственной безопасности. Напомню, накануне днем автобус «Минск-Анапа» пересек белорусско-российскую границу в районе села Красный Камень Злынковского района Брестской области и был атакован дроном. В результате пострадали 3 человека, 2 водителя и пассажир. Позже стало известно, что от атаки беспилотника также пострадали 3 фуры из Беларуси. Одна из них полностью сгорела. Белпочта возобновляет отправку посылок в США по новым правилам. Ограничения возникли из-за указа президента США, по которому абсолютно все импортные посылки с вещами или товарами, независимо от их стоимости, начали облагать таможенными пошлинами. Из-за этого прием таких отправлений в Беларуси временно приостановили. Чтобы вернуть услугу, Белпочта заключила договор с зарубежной компанией «Зонос». Теперь перед походом в отделение связи нужно скачать приложение «Зонос Prepay», рассчитать и оплатить таможенный сбор не необходимо в этой программе еще до передачи посылки сотруднику почты. Новости компании только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. И в завершении ГАИ в эти длинные выходные во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха увеличило количество нарядов ДПС для того, чтобы обеспечить безопасность и пресечь нарушения правил дорожного движения. Кроме того, в работе задействуют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, отметили в ГАИ. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Axwell и Bon выпустили долгожданный совместный трек «Whatever Turns You On». Трехкратный номинант на Грэмми и участник легендарного шведского трио Swedish House Mafia, Axwell наконец-то представил новый сольный сингл. В этот раз он объединился с талантливым вокалистом Bon, в результате чего появилась композиция «Whatever Turns You On». Трек сочетает фирменный эйфоричный саунд Axwell с энергичным продакшеном и сложными мелодиями, а вокал Bon придает ему эмоциональную глубину. Для Axwell это редкий сольный релиз, и он признается, что работа над треком принесла ему большое удовольствие, ведь они с Bon чувствуют музыку одинаково. Этим летом Axwell вместе с коллегами по Swedish House Mafia запускают долгожданную резиденцию в клубе Ушуая на Ибице, а 29 августа трио выступит на стадионе Улеви в Гетеборге, и это будет знаковое возвращение на родину.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Как сохранить лето в банке?
6: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик 1 к 1» от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Белорусский трек.
8: Дед бродит, а вышел в белый свет, и четвертый тихий час завидал на вас.

0: примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю.

Это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь. Центр FM.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: from the streets, it's time for the after.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Александр Лукашенко вернулся в Беларусь после длительной командировки, сообщил Полпирос. 26 июня президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. А Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран по поручению президента. В программе визита встречи с руководством страны, обсуждение двусторонней и международной повестки, укрепление межпарламентских связей и реализация совместных экономических и гуманитарных проектов. По пути в Тегеран во время короткой остановки в Стамбуле Сергеенко встретился с депутатом турецкого парламента и послом Беларуси в Турции Анатолием Глазом. Торжества по случаю Дня независимости проходят на Кургане Славы. Первым к святыне народной памяти был возложен венок от президента. Поздравления главы государства всем присутствующим передал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он напомнил о несгибаемом мужестве и стойкости белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и призвал никогда не забывать о подвиге наших дедов. Также в торжественной церемонии возложения венка и цветов приняли участие премьер-министр Александр Турчин, Наталья Качанова и другие. И в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню независимости, в Минске временно ограничат движение всех видов транспорта на следующих участках дороги. С 18 часов и до часа ночи по проспекту Победителей нельзя будет проехать на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, по проспекту Маширова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. До 19 часов по бульвару Мулявина на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и обратно движение также ограничено. Помимо этого, в местах проведения мероприятий будут действовать ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. ГАИ просит учитывать данную информацию. Еще один перевозчик запускает автобусы из Минска в Прагу. Рейсы будут курсировать ежедневно, дважды в сутки в обоих направлениях. Первым 10 июля стартует дневной рейс из Минска. Маршрут проложили через Белосток, Варшаву, Краков, Катовице, Острову и Брно. Также 11 июля начнут курсировать оба обратных рейса из Чехии. Новости компании. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. И в завершении в Беларуси откроют набор на обучение тренеров по автоспорту. Поступающие будут зачисляться сразу на второй курс. Подготовка подобных специалистов ведется в Белорусском государственном университете физической культуры уже более 20 лет. Среди выпускников известные пилоты, тренеры и судьи, которые представляют Беларусь на международных соревнованиях. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет. Ни капли страха.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: нашей земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: Беларусь празднует День независимости. Ровно 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать главный государственный праздник именно в этот день решение белорусского народа, принятое на республиканском референдуме 1996 года. Белорусы заплатили высокую цену за мирное небо и право жить свободными и независимыми на своей земле. Это право приходится отстаивать и сегодня, бережно храня память о нашем трагическом и героическом прошлом ради будущего. Этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. С Днем независимости соотечественников поздравил президент. 3 июля для нашего народа символ мужества, свободы и патриотизма. Суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Александр Лукашенко отметил, каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества. Это воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти неприходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны, говорится в обращении. Четыре страны, с которыми Беларусь выстраивает взаимовыгодные и долгосрочные отношения. Большая зарубежная командировка Александра Лукашенко завершена. Заключительная точка длинного маршрута – Мьянма. Глава государства убежден, Минск и Нейпида способны выстроить сотрудничество, которое станет примером для других в регионе. Главы государств провели встречу в формате один на один. В центре внимания наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки. Акцент на сотрудничестве по различным направлениям, от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы. Александр Лукашенко подчеркнул особую важность нынешних переговоров. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступили поздравления от лидеров государств. Так, президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Российский лидер выразил уверенность в том, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты союзного государства, Беларусь и Россия смогут с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан. Братскому белорусскому народу Владимир Путин пожелал благополучия и процветания. А теперь новости от наших деловых партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на «Царская бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Всего доброго и с праздником!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день большой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальная.

есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь!

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Беларусь празднует День независимости. Ровно 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение белорусской столицы было частью масштабной наступательной операции «Багратион». В ночь на 3 июля первыми на окраины Минска с северо-востока ворвались передовые подразделения 2-го гвардейского танкового корпуса под командованием генерал-майора Бурделинова. Большую помощь армии оказывали партизаны. Потери врага свыше 70 тысяч. К вечеру 3 июля Минск был полностью очищен от оккупантов. Но город был практически разрушен. Белорусскую столицу пришлось возрождать из руин. Сегодня это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, центр притяжения деловой и финансовой инициативы. Этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. С Днем независимости соотечественников поздравил президент. 3 июля для нашего народа символ мужества, свободы и патриотизма. Суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Александр Лукашенко отметил, каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества. Это воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти неприходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны, говорится в обращении. Марафон памяти и праздничных торжеств с самого утра охватил всю страну. Одна из знаковых локаций – Курган Славы. К подножию мемориала легли цветы от высших должностных лиц и общественности. Память тех, кто ковал великую победу, почтили минуты молчания. Цветы к мемориалу от благодарных потомков, для кого независимость страны и ее суверенитет – не просто слова, а величайшая ценность, которую нужно беречь каждый день своим трудом, отношением к истории и нашей обществу. Общей памяти. Вместе радоваться миру, возможности растить детей и комфортно жить на своей земле. Главный праздник встречают сегодня и в регионах. В Гродно необычным парадом, торжественным шествием под звуки оркестра по центральной улице прошли представители крупнейших коллективов. В одной колонне все те, кто кормит, строит, подает воду и электричество. Вслед за ними парад ретро-техники. Многие образцы советского периода до сих пор на балансе предприятий и трудятся наравне с современными кроссовками. Они тоже проехали рядом. И уже любимые горожанами передвижные платформы от главных заводов города. В ярких декорациях показали, чем гордится наша промышленность за 80 лет истории. А теперь новости от наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Всего доброго и с праздником!
3: У нашей земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Белорусский трек.

0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси везде небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: Беларусь празднует День независимости. Ровно 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать главный государственный праздник именно в этот день решение белорусского народа, принятое на республиканском референдуме в 1996-м. Белорусы заплатили высокую цену за мирное небо и право жить свободными и независимыми на своей земле. Это право приходится отстаивать и сегодня, бережно храня память о нашем трагическом и героическом прошлом ради будущего. Весомые игроки на мировой арене, которые заинтересованы в развитии отношений с Беларусью. Завершилась серия зарубежных визитов Александра Лукашенко. Президент побывал в России, Китае, Индонезии и Мьянме. И в каждом из этих государств Минск видят как надежного партнера. Это и есть весомое подтверждение нашего суверенитета и создание базы для сохранения независимости. Россия и Китай – стратегические союзники Беларуси. С лидерами этих стран Александр Лукашенко обсудил наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки. У Минска и Пекина ряд совместных проектов и большие планы. Глава государства подчеркнул, Беларусь заинтересована в китайских технологиях и новых совместных производствах. Еще одна точка маршрута – Индонезия. Ее экономика уже занимает уверенное место в двадцатке мировых. Минск и Джакарта нацелены развивать инвест-сотрудничество и также делают ставку на укрепление кооперационных связей. Финальная точка президентской командировки – Мьянма. Страна, которой многие эксперты уже в ближайшей перспективе пророчат роль нового азиатского экономического тигра. За последние годы двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень, а Беларусь уверенно закрепляет за собой статус важнейшего торгово-экономического партнера в Юго-Восточной Азии. Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. В государствах, где побывал с визитами Александр Лукашенко, суммарно живет четверть всего мирового населения с совокупным ВВП почти 25 триллионов долларов. Договоренности по итогам большой командировки президента в очередной раз подтвердили, в ключевых регионах Евразии Беларусь воспринимают как предсказуемого и долгосрочного партнера, что, в свою очередь, способствует укреплению нашего суверенитета. Теперь новости наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. С праздником, еще услышимся.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день большой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18. По материалам ресурсов

0: звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Беларусь празднует День независимости. Ровно 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение белорусской столицы было частью масштабной наступательной операции «Багратион». В ночь на 3 июля первыми на окраине Минска с северо-востока ворвались передовые подразделения 2-го гвардейского танкового корпуса под командованием генерал-майора Бурдейнова. Большую помощь армии оказывали партизаны, потери врага свыше 70 тысяч. К вечеру 3 июля Минск был полностью очищен от оккупантов. Но город был практически разрушен, белорусскую столицу пришлось возрождать из руин. Сегодня это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, центр притяжения деловой и финансовой инициативы. Традиционная акция «Споем гимн вместе» пройдет сегодня у стелы «Минск. Город-герой». У обелиска в 21 час звезды белорусской эстрады исполнят самые популярные хиты, а в 22:55 по всей стране прозвучит гимн Беларуси. Приходите, чтобы стать частью большого события. За мир и суверенитет Беларуси. Божественные литургии в храмах страны. В Свято-Духовом кафедральном соборе службу возглавил митрополит Минский Изославский Вениамин, патриарший экзарх всей Беларуси. Молились за мир на нашей земле и на планете, конечно, за всех тех, кто сражался тогда за наше мирное сегодня. В честь главного праздника страны в полдень прозвучал колокольный звон. Молитвы объединили представителей разных конфессий. Праздничные намазы прошли в мечетях. В Минске собрались сотни верующих. День независимости Беларуси – повод вспомнить о связи народов и религий. Несмотря на происхождение и тонкости в вероисповедании, нас объединяет история и подвиг героев, которые приближали великую победу. Белавия переносит рейс Минск-Санья-Минск с 4 на 5 июля из-за тайфуна Майсак. По прогнозам метеоцентра КНР, сегодня и завтра тайфун принесет сильные ветра с дождями в южные регионы страны и затем постепенно пойдет на спад. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера и с праздником.
2: У нашей земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

0: выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода».

0: Это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Беларусь празднует День независимости. Ровно 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать главный государственный праздник именно в этот день решение белорусского народа, принятое на республиканском референдуме 1996 года. Белорусы заплатили высокую цену за мирное небо и право жить свободными и независимыми на своей земле. Это право приходится отстаивать и сегодня, бережно храня память о нашем трагическом и героическом прошлом ради будущего. Этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. С Днем независимости соотечественников поздравил президент. 3 июля для нашего народа символ мужества, свободы и патриотизма. Суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Александр Лукашенко отметил, каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества. Это воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти неприходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны, говорится в обращении. 4 страны, с которыми Беларусь выстраивает взаимовыгодные и долгосрочные отношения. Большая зарубежная командировка Александра Лукашенко завершена. Заключительная точка длинного маршрута – Мьянма. Глава государства убежден, Минск и Нейпида способны выстроить сотрудничество, которое станет примером для других в регионе. Главы государств провели встречу в формате один на один. В центре внимания наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки. Акцент на сотрудничестве по различным направлениям, от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы. Александр Лукашенко подчеркнул особую важность нынешних переговоров. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступили поздравления от лидеров государств. Так, президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Российский лидер выразил уверенность в том, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты союзного государства, Беларусь и Россия смогут с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан. Братскому белорусскому народу Владимир Путин пожелал благополучия и процветания. Я Евгений Лашковский. Всего доброго и с праздником!

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.
3: Запутанные дни.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси везде небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Центр FM.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Беларусь празднует День независимости. Ровно 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение белорусской столицы было частью масштабной наступательной операции «Багратион». В ночь на 3 июля первыми на окраины Минска с северо-востока ворвались передовые подразделения 2-го гвардейского танкового корпуса под командованием генерал-майора Бурделинова. Большую помощь армии оказывали партизаны. Потери врага свыше 70 тысяч. К вечеру 3 июля Минск был полностью очищен от оккупантов. Но город был практически разрушен. Белорусскую столицу пришлось возрождать из руин. Сегодня это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, центр притяжения деловой и финансовой инициативы. Этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. С Днем независимости соотечественников поздравил президент. 3 июля для нашего народа символ мужества, свободы и патриотизма. Суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Александр Лукашенко отметил, каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества. Это воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти неприходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны, говорится в обращении. Марафон памяти и праздничных торжеств с самого утра охватил всю страну. Одна из знаковых локаций – Курган Славы. К подножию мемориала легли цветы от высших должностных лиц и общественности. Память тех, кто ковал великую победу, почтили минутой молчания. Цветы к мемориалу от благодарных потомков, для кого независимость страны и ее суверенитет – не просто слова, а величайшая ценность, которую нужно беречь каждый день своим трудом, отношением к истории и нашей общей. Памяти. Вместе радоваться миру, возможности растить детей и комфортно жить на своей земле. Главный праздник встречают сегодня и в регионах. В Гродно необычным парадом, торжественным шествием под звуки оркестра по центральной улице прошли представители крупнейших коллективов. В одной колонне все те, кто кормит, строит, подает воду и электричество. Вслед за ними парад ретро-техники. Многие образцы советского периода до сих пор на балансе предприятий и трудятся наравне с современными кроссоверами. Они тоже проехали рядом. И уже любимые горожанами передвижные платформы от главных заводов города. В ярких декорациях показали, чем гордится наша промышленность за 80 лет истории. Я Евгений Лашковский. Всего доброго и с праздником!
2: У нашей земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе

звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

Земли есть свой ритм. Он звучит в голосах городов и тишине рассветов, в работе заводов и шуме школьных перемен, в научных открытиях, новых проектах, культурных событиях и простых человеческих историях. Так звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью

0: создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Кирилл Торгонский и это «Центральная станция». Эпизод 81. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм танцуют все 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Алак, Дженнифер Лопес, Лейтон Джордани, Патрик Топпинг, Джази, Крис Лоренцо, Тимми Трампет, Фишер, Ники Ромеро, Джузеппе Оттавиани, Аксвелл, Армин Ван Бюрен и Адам Бейер, наш постоянный блок ID Бокс со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь. А открывает эпизод ADP и Дайна с треком «Ноктерна».

Джордж і Ріордан, Best Be, Believe, Алак, Дженніфер Лопес, Everything Fine в PM-версії Алак і Something Else, I Wonder If You Know, а на фоні звучить Лейтон Джордані, Патрік Топінг і Космо Кент, Tonight на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. К новостям. 18 июля в рамках городского проекта «Настроение лета» радио «Центр FM» устраивает настоящий рейв в центре города-героя Минск у Дворца спорта. 3 часа мощи с топовыми диджеями центральной танцевальной станции. Следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. 18 июля, суббота, Минск, проспект Победителей у Дворца спорта. Приходите и берите с собой друзей. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Джази и Крис Лоренцо, Invisible, Тимми Трампет и Брэд Изи, Roses при участии Ричард Джадж, Genesic, Соро и Аня, Энн и Митер, Cheat Code, Фишер и Флоренс Арман, What a Life. А прямо сейчас Aidan Dance с треком I Never Knew.

не забывай делать позвонки, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Фишер и Флоренс Арма «What a Life». Центральная станция. Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. А в этом блоке свежая музыка от CID, Outside, Cat Dealers, Test Drive. Наш постоянный блок со свежим белорусским релизом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас Ники Ромеро и...

Вы на центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. Это центральная станция. ID Box. И сегодня у нас новый релиз от Tremaine, Juicy Beat и Viper Flow. Айо, оцените.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Джузеппе Оттавиани и The Causes, Runaway, DJ Try и Pagan Thinking of You, Axwell, Whatever Turns You On вместе с Bon, Armin Van Buuren и Adam Beyer, No Mercy, а прямо сейчас Kevin DeVries, Styla, Eli и Danny, In The Night. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 15 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by. Телефон +375 29 927 77. Возможность получения. Прямая неразрывность связана с риском получения убытков.

0: звучит Беларусь. Страна, которая бережно хранит свою историю, уверенно развивается и знает цену миру. Страна, где созидание становится частью повседневной жизни, а уважение к своему дому объединяет поколения. День независимости – это день, когда особенно ясно понимаешь, будущее начинается с того, что мы создаем сегодня. С Днем независимости Республики Беларусь!
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Джек Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, и это Джек Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Джек Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-120-77-77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: dose of fresh music. This is Protocol Radio by Nicky Romero.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С MaxLine.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно исключение прибыли, не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: классики жанра и новые звезды, эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

This is Cyberpunk Radio.

0: You're listening to Cyberpunk Radio.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud, Soundcloud, or follow the podcast.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубиков.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.